Третья бединка на више, то, что носят сны. Смерти мои, валя полчи, и ночь, и макраль. Спрожите меня, не очи, убейте меня.